0: Израиле 20 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Сегодня в 23 часа состоятся похороны Нетанеля Шакрона, убитого вчера в теракте неподалеку от Невецуфа. Убийца – 37-летний боевик Хамаса из деревни Бидду, к северо-западу от Иерусалима. Бойцы подразделения Дубдеван задержали его в поликлинике в городе Эль-Бира, неподалеку от Рамалы, и передали для допроса силам безопасности. Сегодня днем в Галилейском выступе в кибуце Малкия прозвучала воздушная тревога. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что сигнал тревоги сработал из-за ложного обнаружения. Арабские источники в секторе Газа сообщили о погибшем в результате удара израильского беспилотника в центре Хан-Юниса на юге сектора. Ранее Министерство здравоохранения Хамаса в Газе сообщило о 4 погибших и 17 раненых за последние сутки в результате огня сил ЦАЛа. Арабское информационное агентство САФА, связанное с Хамасом, сообщило, что сегодня в результате артиллерийского огня ЦАЛа по палаткам перемещенных лиц в нескольких районах сектора погибли 3 человека. Эту информацию передал корреспондент КАН Руи Кейс. На фоне противодействия Хизбаллы рамочному соглашению, которое обсуждается на переговорах между Бейрутом и Иерусалимом, Катар и Турция прилагают усилия для урегулирования ситуации на юге Ливана. Об этом сообщает ливанская газета «Нида Аль-Ватан», связанная с лагерем противников террористической организации. По данным издания, усилия совершаются тайно и предпринимаются без координации между Анкарой и Дохой. Они направлены сначала на снижение напряженности в регионе, а затем на обсуждение будущего вооружения Хизбаллы. Между тем, в течение дня местные средства массовой информации сообщали об израильских ударах по обширным районам юга Ливана, в том числе в Вади Ас-Салуки и Барашите. Сообщалось также о контролируемых взрывах, проведенных ЦАЛом, и об артиллерийском огне по нескольким районам. Обостряется противостояние Саудовской Аравии и хуситов. Вчера президент Йемена Рашад Аль-Алими провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о военной помощи в борьбе с хуситами. Как передал корреспондент Конрой Кейс со ссылкой на агентство Рейтер, Трамп пока не дал своего согласия. Ранее он также отказался удовлетворить просьбу Саудовской Аравии о прямом военном вмешательстве и ударах по хуситам в Йемене. При этом, как отмечает корреспондент Каннатан Гутман со ссылкой на американское издание «Нью-Йорк Таймс», Трамп уже около 2 недель колеблется, стоит ли США вмешиваться и помогать саудовцам или остаться в стороне. В Канаде расследуют возможный антисемитский инцидент. У синагоги Бне-Яков в городе Белевилл в провинции Онтарио полицейский, охранявший здание перед началом праздника, заметил вооруженного мужчину. Между ними произошла перестрелка. Полицейскому удалось нейтрализовать нападавшего, однако сам он был ранен. Несколько пуль попали в здание синагоги. Среди прихожан пострадавших нет. Местные власти выясняют, была ли это попытка нападения на антисемитской почве. Как сообщает корреспондент Канышай Бар-Юсеф, премьер-министр Канады Марк Карни осудил произошедшее. Он заявил, что евреи должны иметь возможность безопасно исповедовать свою веру, а правительство Канады сделает все возможное, чтобы помочь правоохранительным органам и добиться привлечения стрелявшего к ответственности. Как и каждый год, в Йом-Кипур у бригад скорой помощи Маген Давида Дом было много работы. Медицинскую помощь получили 3322 человека по всей стране, 2268 из них были доставлены в больницы. 368 человек потеряли сознание, пострадали от обезвоживания или почувствовали себя плохо из-за поста. Еще 299 человек получили травмы во время езды на велосипедах, роликах, самокатах и скейтбордах. 9 из них получили травмы средней тяжести. В результате инцидентов пострадали 40 человек. В Умальфахме был убит мужчина около 40 лет. В Бершеве 33-летний мужчина получил тяжелое проникающее ранение. В дорожно-транспортных происшествиях по всей стране пострадали 46 человек. Двое мужчин, 45 лет и 31 год, погибли. Еще один мужчина в возрасте около 50 лет находится в критическом состоянии. 37-летняя женщина получила тяжелые травмы. Кроме того, бригады Маген Давида Дом доставили в больницы 155 рожениц. 5 детей появились на свет при участии бригад Маген Давида Дом в Бнейбраке, Иерусалиме, Хашмонайме, Ашдоде и Явне-Эле. И в заключение выпуска прогноз погоды. Завтра температура немного понизится. В утренние часы местами возможен небольшой дождь, главным образом вдоль побережья. в среду и четверг без существенных изменений температуры. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.